там, тож байчам, лишь баян, и качи байчам, муэстрале тус эридас, муэстрале ту долор, абла де ту долор.